0: Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
0: Любимото радио.
2: Hey, yo, big wave. Tell the mic on.